0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральцы смогут подать заявление на участие в дистанционном голосовании на выборах с 3 августа по 14 сентября. Центральная избирательная комиссия приняла решение удовлетворить заявки 33 регионов на применение ДЭК на выборах в Госдуму. Среди них три региона Уральского федерального округа – Курганская, Свердловская и Челябинская области. Их жители смогут проголосовать с помощью онлайн-технологий. Для участия в электронном голосовании необходимо пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. В Челябинской области уже 8 выпускников набрали по 200 баллов на ЕГЭ, а количество 100-бальников продолжает расти. К уже известным рекордсменам присоединились Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея номер 35, Софья Косарева из 97-го лицея, Егор Ламзин из лицея номер 31. Все они получили по 100 баллов сразу за два предмета, сообщает Министерство образования региона. На сегодня в области 58 100-бальников по литературе, 27 по химии, 21 по русскому, по 15 по профильной математике и физике и по 8 по биологии и информатике. В Челябинске открылась выставка внутриморского контейнера из мяса. В областную столицу приехал арт-проект «12 метров современного искусства». 6 авторов Южного Урала представили свои работы в экспозиции «Личное пространство. Город». В них показан Челябинск, его жители, а также чувства, связанные с городом, у художников. Среди арт-объектов – рисунки взрослых на детской площадке, отпечатки камней и «Человек-рука». Выставка находится в поселке Западном до 8 июля. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Музыка высшей пробы.
1: Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: Эмин, Maybe Tomorrow. Эмин выпустил второй международный альбом, который называется «Maybe Tomorrow». В него вошли 12 каверов на мировые хиты, среди которых «You Are So Beautiful», «It's Impossible» и «Love Story». Особое внимание в альбоме уделено аранжировкам и вокалу. Каждая песня, которая близка артисту, зазвучала по-новому, но сохранила музыкальное наследие оригинала. Некоторые композиции оформлены как камерные или оркестровые, а другие стали более современными. И открывает альбом композиция «It's Impossible», кавер на песню Перри Кома. Эмин, «It's Impossible»,

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске ввели в строй специализированную площадку мини-футбола для спортсменов с нарушением зрения. Корт осмотрели полномочный представитель президента в УРФУ Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках открытия Кубка полпреда для защитников Отечества. Площадку оборудовали по инициативе ветерана СВО Вадима Шарипова. С ней он выступил в прошлом году на прямой линии с президентом. Губернатор поручил оперативно взяться за дело. В регионе подготовили корты, закупили инвентарь. Уже сформирована команда. Тренирует игроков специалист по адаптивной физкультуре Артем Костин. В Челябинскую область за прошлую неделю завезли более 3500 тонн фруктов и овощей. Россельхознадзор проверил их на качество и безопасность. В пункте пропуска «Бугристая» досмотрели 180 автомобилей. Каких-либо претензий к грузам не возникло, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Продукция последовала в пункты назначения Челябинской, Курганской, Свердловской областей и Пермского края. Южный Урал вошел в топ-10 по количеству участников финала конкурса «Это у нас семейное». Сам финал пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Синеж». В нем примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России. В их числе 11 семей из Челябинской области. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, ожидается дождь, ветер западный с переходом на юго-восточный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite, и Дуа Липа открыла собственную библиотеку. Американская певица Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite. Об этом сообщает Independent. Певицу можно найти в режиме Battle Royale. В игровом магазине также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки Sour и недавно вышедшей второй пластинкой. Там же доступны эмоции, основанные на хитах Good For You и Maggots For Brains. Кроме того, в игре можно обнаружить три песни Родриго и можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke на iOS и Android. Певица призналась, что всегда любила, как Fortnite объединяет людей. Она рада, что ее музыка и образы нашли отражение в мире игры. До Родриго героями Fortnite становились другие известные музыканты и знаменитости. Среди них Сабрина Карпентер и Билли Айлиш.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа открыла библиотеку под названием «Manifesto Library», пишет Rolling Stone. Она заработала во время международного книжного фестиваля «Babel» в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина «Lelo», интерьером которого вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Это следующий шаг после создания певицы книжного клуба «Сервис 95» в 2021 году. Для проекта собрали около 100 книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Это библиотека – святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать, сказала Дуа Липа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Вчера на 59-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС. Он вошел в историю как первый фигурист, сумевший завоевать олимпийское золото с разными партнершами. После завершения карьеры Дмитриев успешно работал тренером, воспитав многих чемпионов. Финский политик Армандо Мема призвал Хельсинки вернуть добрососедские отношения с Россией. На прошлой неделе парламент Финляндии снял запрет на ввоз ядерного оружия. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила об оперативных ответных мерах Москвы, которые будут учтены в военном планировании страны. Сборная Германии выбыла с чемпионата мира по футболу, уступив в 1/16 финала сборной Парагвая. Основное время завершилось в ничью 1-1. Отличились Хулио Энсисе и Кай Хаверц. А в серии пенальти сильнее оказался Парагвай. Для немецкой сборной это поражение стало историческим прецедентом. Ранее команда никогда не проигрывала в серии 11-метровых на чемпионатах мира. Добавлю, что матч стал знаковым для вратаря немцев Мануэля Нойера, который провел свою 23-ю игру на Мундиале и вошел в топ-5 рекордсменов турнира. В Общественной палате предупредили о мошенничестве с продажей авиабилетов и арендой жилья в сезон отпусков. Аферисты рассылают СМС с требованием срочно подтвердить бронь по спецтарифу и присылают ссылки на поддельные сайты. Член Общественной палаты Евгений Машаров призвал граждан не переходить по сомнительным ссылкам и беречь данные своих банковских карт. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве, и к премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня. Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По словам певицы, искусственный интеллект – это то, что противоположно искусству. Когда-то художники, музыканты, танцоры и артисты с искренностью работали вместе друг для друга. Я очень ценю этот опыт. Сейчас так больше не делают. Теперь, заключая контракт со звукозаписывающей компанией, важно то, сколько у тебя подписчиков, сказала Мадонна. Вот почему в треке «Bring Your Love» я пою «Не пытайтесь отвлечь меня цифрами». Я перестала думать о хит-парадах, показать в стримингах. Алгоритмы и искусственный интеллект – это противоположность риску, а для меня это противоположность созданию произведения искусства, добавила артистка. Недавно Мадонна рассказала, почему Universal и Netflix отказались выпускать ее байопик. По словам певицы, компании посчитали, что проект требует слишком больших финансовых вложений.
0: Exclusive News.
1: Огромную статую троянского коня установили на Майами-Бич в Америке к премьере «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля. Инсталляцию открыли актер Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо, задействованные в фильме. Дэймон исполнил главную роль Одиссея, царя Итаки, который пытается вернуться домой после Троянской войны. Легуизамо сыграл Евмея, свинопаса и раба Одиссея, сохранившего верность хозяину. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Помимо Дэймона и Легуизамо, в фильме играют Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтуэй, Люпита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Савди и Джон Бернтал. Съемки «Одиссеи» длились полгода с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии, Испании. Завершили съемки в Лос-Анджелесе.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
1: Всю эту неделю в эфире «Радио 100» звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Особую магию альбому придают яркие коллаборации с мировыми звездами. Аманды Холден – это песня «Something Stupid», Андрей Кор – «Then You, The Sweet 16», Ричардом Марксом – «Right Here Waiting» и Шейлой И – «Quando, Quando, Quando». Сотрудничество с такими артистами – это не просто престиж, это диалог музыкальных культур, возможность услышать знакомые мелодии в новом ключе. Композиция «Something Stupid» известна многим. В 1967 году ее спели Фрэнк и Нэнси Синатра. Их версия 2 недели возглавляла британский чарт и 4 недели – американский. Не менее популярна песня была и вне англоязычных странах. Об этом говорят многочисленные кавер-версии. На «Радио 100» она также звучит в исполнении дуэта Николь Кидман и Робби Уильямса. Но прямо сейчас услышим дуэт Эмина с Амандой Холден. Эмин, «Something Stupid».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Заместитель губернатора Татьяна Кучес провела совещание, где обсудили выполнение поручений федерального вице-премьера по мониторингу цен и наличию топлива. Муниципалитеты теперь ежедневно отслеживают обстановку на АЗС, поскольку главные причины локальных перебоев – это перестройка логистики и возросший спрос. Вертикально интегрированные нефтяные компании подтвердили регулярные поставки. Оперштаб и управление федеральной антимонопольной службы продолжают контролировать ценообразование. За минувшие выходные поступило 24 обращения от граждан о возможных нарушениях. Их просят направлять подтверждающими материалами на электронную почту info.tarif74.ru. В Челябинске открылся второй кубок полпреда президента в УРФО для защитников Отечества. Более 300 участников со всего Урала соревнуются в 14 видах спорта на специально подготовленных площадках. Губернатор Алексей Текслер отметил особую значимость соревнований для адаптации ветеранов СВО, назвав спорт лучшим способом вернуться к активной гражданской жизни. Среди почетных гостей турнира – легендарные спортсменки Лидия Скобликова и Светлана Ишмуратова. Глава региона пообещал и дальше расширять возможности для занятий спортом для ветеранов, включая оборудование площадок для атлетов с особенностями здоровья. Челябинский футбольный клуб покинули сразу два ключевых игрока – полузащитник Тимофей Комиссаров и защитник Ян Гудков. Оба футболиста перешли в Пари Нижний Новгород. Тимофей Комиссаров, который стал первым представителем Челябинска в молодежной сборной России, подписал с волжанами долгосрочный контракт на 3 года. Для 20-летнего хавбека переход в команду первой лиги станет новым этапом в профессиональной карьере. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite, и Дуа Липа открыла собственную библиотеку. Американская певица Оливия Родриго стала неигровым персонажем Fortnite. Об этом сообщает Independent. Певицу можно найти в режиме Battle Royale. В игровом магазине также вплоть до 25 июля будут продаваться скины, вдохновленные дебютным альбомом артистки Sour и недавно вышедшей второй пластинкой. Там же доступны эмоции, основанные на хитах Good For You и Maggots For Brains. Кроме того, в игре можно обнаружить 3 песни Родриго и можно подпевать в режиме Fortnite Festival Karaoke на iOS и Android. Певица призналась, что всегда любила, как Fortnite объединяет людей. Она рада, что ее музыка и образы нашли отражение в мире игры. До Родриго героями Fortnite становились другие известные музыканты и знаменитости. Среди них Сабрина Карпентер и Билли Айлиш.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа открыла библиотеку под названием «Manifesto Library», пишет Rolling Stone. Она заработала во время международного книжного фестиваля «Babel» в Порту. Библиотека затем станет постоянной частью известного книжного магазина «Lelo», интерьером которого вдохновлялась Джоан Роулинг при создании вселенной Гарри Поттера. Это следующий шаг после создания певицей книжного клуба «Сервис 95» в 2021 году. Для проекта собрали около 100 книг, в которых затрагиваются неоднозначные и цензурируемые вопросы и проблемы. Эта библиотека – святилище книг, которым пришлось исчезнуть, и смелых авторов, которые разоблачают структуры власти и контроля, а также читателей, которые отказываются слушать, какую книгу им разрешено открывать, сказала Дуа Липа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ. Мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day. One week in, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. «Shape of You» стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: With the shape of you. Language Time на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент США выразил недовольство ценами на бензин, которые, по его словам, остаются слишком высокими на фоне подешевевшей нефти. Трамп потребовал снизить стоимость до $2.50 за галлон. Это примерно 70 центов за литр. Глава Белого дома назвал спекуляции на топливном рынке незаконными и раскритиковал власти Калифорнии за чрезмерное налоговое давление. Продавцам дано указание оперативно отреагировать на заявление президента. В противном случае американский лидер пообещал им серьезные последствия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне опроверг информацию о введении российских санкций против республики. Политик заявил, что ограничения на импорт товаров со стороны Россельхознадзора не имеют отношения к санкциям и будут обсуждаться на Евразийском межправсовете. Напомню, что с 26 июня Россия полностью запретила ввоз армянской рыбы, а также ограничила транзит под карантинной продукции в страны Евразийского экономического союза. Рост цен на поездки в такси связан с топливным кризисом. Водители отказываются от заказов, опасаясь дефицита бензина. По сообщениям коммерсанта, в ряде регионов от Краснодара до Иркутской области из-за нехватки горючего вводятся ограничения на заправках, а в некоторых областях уже действует режим повышенной готовности. Аферисты имитируют взлом данных, запрашивают коды подтверждения и присылают фальшивые скриншоты госуслуг. Затем они предлагают спасение, вынуждая переводить деньги или устанавливать вредоносные приложения. Сенатор призвал не доверять таким сообщениям, проверять всю информацию и не переходить по подозрительным ссылкам. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна раскритиковала применение ИИ в искусстве, и к премьере «Одиссеи» на Майами-Бич установили троянского коня. Мадонна выступила против работы с нейросетями в искусстве. По словам певицы, искусственный интеллект – это то, что противоположно искусству. Когда-то художники, музыканты, танцоры и артисты с искренностью работали вместе друг для друга. Я очень ценю этот опыт. Сейчас так больше не делают. Теперь, заключая контракт со звукозаписывающей компанией, важно то, сколько у тебя подписчиков, сказала Мадонна. Вот почему в треке «Bring Your Love» я пою «Не пытайтесь отвлечь меня цифрами». Я перестала думать о хит-парадах, показать в стримингах. Алгоритмы и искусственный интеллект – это противоположность риску, а для меня это противоположность созданию произведения искусства, добавила артистка. Недавно Мадонна рассказала, почему Universal и Netflix отказались выпускать ее байопик. По словам певицы, компании посчитали, что проект требует слишком больших финансовых вложений.
0: Exclusive News.
1: Огромную статую троянского коня установили на Майами-Бич в Америке к премьере «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля. Инсталляцию открыли актер Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо, задействованные в фильме. Дэймон исполнил главную роль Одиссея, царя Итаки, который пытается вернуться домой после Троянской войны. Легуизамо сыграл Евмея, свинопаса и раба Одиссея, сохранившего верность хозяину. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Помимо Дэймона и Легуизамо, в фильме играют Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Савдзи и Джон Бернтал. Съемки «Одиссеи» длились полгода с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершили съемки в Лос-Анджелесе.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Миассе в результате ДТП пострадали 9 человек, включая 3 подростков. Авария произошла 29 июня на объездной дороге. 20-летний водитель ВАЗ при обгоне столкнулся со встречной Toyota. Пострадавшие были доставлены в больницу. У 2 диагностированы переломы, остальные получили легкие травмы. Жители Челябинска приглашают проверить себя на прочность. 18 и 19 июля на стадионе Колющенко состоятся первые масштабные гонки с препятствиями. Участников ждут 100-метровая дистанция, 11 сложнейших преград и 2 формата соревнований. Профессиональный чемпионат УРФО и открытый турнир «Вызов железного леса». Регистрация уже стартовала. Челябинский комитет дорожного хозяйства выбрал подрядчика для благоустройства территории у межуниверситетского кампуса. Им стала местная компания «Медкомплект», предложившая выполнить работы за 14 миллионов 800 тысяч рублей. Это на 25% дешевле начальной цены. К середине августа 2026 года подрядчик обновит дорожное покрытие, инженерные сети и проведет озеленение участка на улице наркома Малышева. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о начале разработки космических лазеров. По его словам, такие системы позволят наносить удары с орбиты, обеспечивая стране стратегическое преимущество перед противниками. Власти Израиля уже привлекли ведущих специалистов для реализации проекта, стремясь стать лидером в этой оборонной сфере. Индексация мат-капитала и страховых пенсий в Российской Федерации пройдет 1 февраля 2027 года. Размер увеличения капитала будет определен по фактической инфляции за текущий год. На данный момент мат-капитал на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей, доплата за рождение второго – 234 тысячи. Программа поддержки семей действует до 2030 года. Спрос на летние поездки россиян в Италию и Францию упал на 40% за год, однако обе страны остались в топе популярных направлений. Лидером рейтинга One to Trip стала Турция, второе место заняла Италия, а третьим стал Китай, стремительно ворвавшийся в пятерку лидеров. Испания, напротив, потеряла популярность и покинула топ-5. Отмечается, что средняя длительность зарубежного отпуска сократилась до 4 дней. Правительство Российской Федерации приняло решение не менять условия семейной ипотеки до октября 2026 года. Ранее обсуждалась возможность корректировки программы с 1 июля, включая введение дифференцированных ставок в зависимости от числа детей. Минфин продолжает проработку предложений, однако итоговые изменения будут рассмотрены не раньше осени. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: мастерства лучший по профессии. Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Риман, Tonight на радио 100 в Челябинске, 13.14. Я, Оля, всех приветствую. Ну что, друзья, вторник на календаре, 30 июня сегодня. Как резко меняется погода все-таки в этом году на Южном Урале. Вчера было довольно прохладно, сегодня опять вернулось лето. На улице комфортно, солнце пригревает. Напоминает нам о том, что сегодня последний день первого летнего месяца, а завтра наступит июль. В общем, друзья, сегодня есть все условия для хорошего настроения. И погода шикарная, и музыка не менее замечательная в эфире «Радио 100» звучит. В мировом бестселлере Дин Мартин у нас будет в рубрике «Кавервилл» сейчас. Сал Винсент и Шелли Сони «Someone Like You».
1: «Кавервилл» на «Радио 100».

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мелани Дюран, Aid Coming Back на радио 100. Челябинске 13 часов 34 минуты. Ну что, друзья, немного светских новостей для вас. Скоро состоится свадьба певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси. В июле торжество состоится, и пройдет оно в легендарном спортивном комплексе Madison Square Garden. Находится он в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Празднование продлится несколько дней. Начнется 2 июля, тогда соберется примерно 100 человек из ближайшего окружения, а на следующий день около 1000 гостей придут на пышное торжество. По неподтвержденным данным, на свадьбе появятся Зои Кравиц, Эд Ширан, Сьюки Уотерхаус, Селена Гомес и другие звезды. Ну что же, пожелаем счастья молодым и продолжим слушать музыку высшей пробы. Скоро у нас снэк в эфире прозвучит, а в рубрике «Саммертайм» уже сейчас Арнелла Ванони.
1: «Саммертайм» на радио 100.

0: Майкл Джексон с композицией «Why» звучит на Радио 100. Завершаем очередной музыкальный час рубрикой «Люкс Тайм». В ней услышим Кэтс Милуа «Just Like Heaven», а в 14.00 в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске стартовал турнир по волейболу в сидячем положении в рамках Кубка полпреда президента ВУРФО для защитников Отечества. Соревнования открыли полпред Артем Жога, губернатор Алексей Текслер и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. В турнире участвуют 53 ветерана боевых действий из 6 регионов УРФО. Спортсмены отметили важность адаптивных видов спорта для реабилитации. Турнир является частью масштабных соревнований, в которых до 5 июля более 300 участников разыграют медали в 14 дисциплинах. В Челябинской области прошел 34-й марафон «Бег чистой воды», объединивший почти 6 тысяч участников. Мероприятие состоялось в поддержку озера Тургаяк и в рамках экологической акции «Выбираю чистый воздух». Спортсмены преодолели дистанции от 5 до 42 километров, а суммарный километраж забега составил 7337 километров. Представители регионального Минэкологии отметили важность события для популяризации бережного отношения к природе. Челябинский комитет дорожного хозяйства выбрал подрядчика для благоустройства территории у межуниверситетского кампуса. Им стала местная компания «Медкомплект», предложившая выполнить работы за 14 миллионов 800 тысяч рублей. Это на 25% дешевле начальной цены. К середине августа 2026 года подрядчик обновит дорожное покрытие, инженерные сети и проведет озеленение участка на улице наркома Малышева. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Teddy Swims, Bad Dreams на радио 100. Челябинске 14 часов и 16 минут. Друзья, знаю, что многим нравится актер Том Харди, и у меня есть для вас хорошие новости. Теперь можно любоваться им не только в кино, но и слушать музыку в его исполнении. Состоялась премьера сингла «Brothers Grimm» проекта Scissorface Meets Фрэнки Пулитцер. Под псевдонимом Фрэнки Пулитцер, он же Фейс Пуллер, скрывается актер Том Харди. В молодости он читал рэп под псевдонимом Tommy Number One, а теперь объединился с андеграундной супергруппой Scissorface, и они работают над полноценным совместным проектом. Альбом выйдет 26 августа. В нем, помимо Харди, будет Баста Раймс, Method Man и другие исполнители. Так что, друзья, ждем с нетерпением. Как минимум, любопытно послушать Тома Харди в новом амплуа. Ну а пока вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Shocking Blue у нас прозвучат Venus, а в Кавервилле сейчас School Train Quartet Like a Virgin.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sweet Box, Don't Go Away на радио Сто. Ну что ж, друзья, присоединяюсь к музыкантам и желаю, чтобы вы никуда не уходили. Оставайтесь на волне 100% комфорта подольше. Впереди вас ждет много качественных композиций. Кстати говоря, в этом часе помимо музыки будет рубрика Language Time. Ее ведущая Маша Плевщикова сегодня подготовила для вас новый обзор на песню Эда Ширана Shape of You. Твои очертания переводится ее название, о чем композиция, узнаете очень скоро. Ну а прямо сейчас Джеймс Блант, Love Under Pressure.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ, мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day. One week in, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. «Shape of You» стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Jewel, «Интуиция» называется композиция. Челябинске почти 3 часа дня. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Габриэла Андерс с песней «Огонь любви» «Fire of Love». А сразу после новости о происходящем в мире узнаете из выпуска, который для вас подготовил Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Экс-министр обороны, бывший спецпредставитель президента Сергей Иванов, умер 26 июня в возрасте 73 лет. Бывшего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище. Трое граждан России осуждены на сроки от 12 до 25 лет за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Осужденные не были связаны между собой, но все они вступили в переписку с представителями украинских спецслужб и вели сбор информации об оборонных предприятиях, ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры. Также злоумышленники изъяли из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов. Преступления были предотвращены сотрудниками ФСБ на этапе подготовки. Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. При расчете средней стоимости запчастей по новым правилам не будут учитываться цены их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10% в результате нововведений. Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу со следующего соревновательного сезона. Оно распространяется на фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов всех возрастных категорий. Право на участие будет определять Совет Международного союза конькобежцев. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается слабый дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Amazonics Like a Rolling Stone на радио 100. В Челябинске 15 часов 17 минут. Я, Улядеева, продолжаю рассказывать вам о музыкальных новинках. Джастин Бибер выпустил концертный альбом Swag Life from Coachella Weekend One. Он представляет собой полную запись выступления музыканта в качестве хедлайнера на фестивале Coachella. Было это 11 апреля. В альбоме всего 22 трека. Вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер» будет, как всегда, в этом часе. В ней шикарнейший дуэт Луи Армстронг и Кенни Джи с композицией «What a Wonderful World». Но прямо сейчас услышим «Амель Бенд».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. I'm never gonna drink.

0: Кэт Эдмонсон с композицией «Шампейн» звучит на радиостолм Челябинске 15.35. Ну что ж, друзья, как всегда, предлагаю вам заглянуть в прогноз погоды. Сегодня отправимся на сайт наших родных челябинских синоптиков и посмотрим, что прогнозируют они нам на начало июля. Итак, среда, четверг и пятница. Смотрим. Увы, каждый день дождь. В четверг и в пятницу, возможно, гроза. Но погода до сих пор остается приятной, по-летнему теплой. В среднем плюс 23 градуса. Стабильность — это тоже прекрасно. Все стабильное у нас в эфире. Звучит только самая лучшая музыка исключительно для вас. И в рубрике «Summer Time» сейчас Кэрин Эллисон прозвучит.
1: Summer Time на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Бонобо звучат на радио Стом. Почти 4 часа дня в южноуральской столице. В рубрике «Люкс» ставим Нора Джонс, послушаем «Those Sweet Words», а сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе. Вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области планируют усилить защиту собственников частных домов при реализации проектов комплексного развития территорий. По инициативе губернатора Алексея Текслера подготовлен законопроект, который сужает основания для включения домов в границы КРТ. Предлагается убрать избыточное требование о наличии подключения именно центральных коммунальных сетей, включать дома в границы КРТ только при отсутствии сразу двух и более систем. Владельцев жилья хотят оградить от необоснованного сноса. В Миньяр приехал летний фестиваль «Челябинская область. Большая семья». На площади работали консультационные пункты 16 региональных ведомств. У специалистов госжилинспекции жители спрашивали о капремонте, замене батареи, восстановлении кровель. Также работал мобильный центр здоровья, а для детей организовали мастер-классы. На празднике юным жителям вручили первые паспорта, спортсменов наградили знаками ГТО. Чествовали семьи участников спецоперации и семейные пары-юбиляры. На онлайн-картах Челябинска появилась новая функция – анимированные животные на картах зоопарков. Пользователи могут узнать факты про слонов, медведей и тигров из короткого ролика. Всего ожили более 20 видов животных, рассказали в пресс-службе 2GIS. Функция доступна в 16 зоопарках страны, включая челябинский. Чтобы запустить анимацию, нужно приблизиться к животному на онлайн-карте и нажать на «Модель». В карточках есть короткие видеогиды, в них зоолог и телеведущий Николай Дроздов делятся интересными фактами. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается слабый дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.
1: I must relax you. I mean totally relax you.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. We were good.

Angels, Still in Love with You на Радио Стоп. Челябинске 16:16. Ну что, друзья, давайте поговорим о самых популярных женских музыкальных группах. Исследование провел сервис Кион Музыка. Аналитики обработали около 40 миллиардов опубликованных сообщений в русскоязычных социальных медиа за последний год. И выяснилось, что среди отечественных женских коллективов в первую пятерку входит группа «Тату», «Фабрика», «Мираж», «Воровайки» и «Блестящие». А самые популярные иностранные женские коллективы – это «Blackpink», Twice, Spice Girls, Cat's Eye и Pussycat Dolls. Самая молодая аудитория у группы Blackpink. Музыку этого коллектива предпочитают слушатели младше 24 лет, а вот группу «Блестящие» предпочитают слушать любители музыки в возрасте 35-54 года. Ну что же, вернемся к музыке высшей пробы. Уверена, что

0: что те композиции, которые звучат на радио 100, слушают любители музыки самых разных возрастов. У нас в мировом бестселлере Дин Мартин прозвучит, а в Кавервилле прямо сейчас Марсело Мангабейра «Human Nature».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Билли Айлиш, Everything I Wanted на волне 100. Челябинске 16:35. Ну что ж, друзья, периодически в нашем эфире мы презентуем новые альбомы разных исполнителей. Так вы услышали все композиции из нового альбома Ванессы Паради и песни исполнительницы Жакатин. И сегодня у нас вновь презентация. На этот раз мы обратили внимание на творчество музыканта Эмина, который в честь 20-летия своей творческой деятельности выпустил второй международный альбом, который называется «Maybe Tomorrow». В нем он собрал все свои любимые композиции, которые вам знакомы прекрасно. Надо отметить, что у Эмина шикарный вкус, а в этом часе прозвучит одна из моих любимых песен, которую в нашем эфире обычно исполняет Майкл Бубле. Называется эта песня «Home», и очень скоро вы услышите ее в исполнении Эмина. Будет это в 16:45. Ну а прямо сейчас рубрика «Summertime», в которой Майкл Фрэнкс.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. Новий день, нова музика на Радіо 100.
1: Amen, maybe tomorrow. Продолжаем знакомство с альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». Вот как сам музыкант описывает свою новую пластинку. В этот альбом вошли одни из моих самых любимых песен, и мне невероятно повезло исполнить некоторые из них вместе с такими известными музыкантами. Я очень рад, что у нас с Дэвидом Фостером получилось записать и выпустить этот альбом. Каждая песня будет хранить особые воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Одна из композиций альбома «Home» — это песня канадского исполнителя Майкла Бубле, душевная баллада о тоске по дому и любимому человеку. Лирический герой, путешествующий по миру, испытывает чувство одиночества и оторванности, несмотря на внешнюю роскошь и гламур. Он описывает свои дни, похожие один на другой, проведенные в красивых городах, таких как Париж и Рим, но ничто не может заменить ему тепло и уют дома, где его ждет любимая. Amen, maybe tomorrow.

0: 07 Give It Away на Радио 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в рубрике Lux Time Carpet прямо сейчас у нас прозвучат. А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в мире, расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Песков также добавил, что совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме. Ключевую ставку Центробанка необходимо снижать, поскольку российская экономика уже переохлаждена. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров кредитной организации. Греф добавил, что повышение цен сейчас обусловлено большим количеством разовых факторов, возникающих вне рыночного контекста, включая проблемы с энергетикой. Бороться с ними с помощью денежно-кредитной политики совершенно нерационально, заметил глава Сбербанка. В Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров, вспыхнувший из-за сбитых беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс». Более суток специалисты борются с огнем, тушение осложнено сложным рельефом, повторными атаками и возникновением новых очагов. В ликвидации пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники, а также неравнодушные граждане и волонтеры. По предварительной информации, никто не пострадал. Яндекс сообщил о восстановлении работы всех своих сервисов после кратковременного сбоя. Ранее появилась информация о трудностях с доступом к ним. Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете, за последние сутки было зафиксировано более 1000 жалоб. Больше всего из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. Россияне жаловались на плохую работу Яндекс.Музыки, Кинопоиска, Алисы, Яндекс.Почты и на поисковую систему. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается слабый дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Марчиба, Overwise на Радио 100. Челябинске 17:16. 30 июня сегодня на календаре. Периодически рассказываю вам о праздниках, и сегодня это день разбрасывания монет. Многие из вас наверняка знают, что есть приятные приметы, которые с этим связаны. Например, можно бросать монетку в море или в любое другое место, в которое вы хотите обязательно вернуться. А еще можно бросать монетки, чтобы исполнилось желание. Я помню, в детстве мы этим занимались. Главное, чтобы эту монетку после того, как ты загадал желание и ее бросил, никто не подобрал. И есть еще одна примета. Если тебе грустно, тоже нужно бросить монету, и она обязательно обернется маленьким чудом. Нужно просто внимательнее смотреть по сторонам и немножечко подождать. Ну что, друзья, проверим, отметим этот праздник сегодня. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере у нас Энди Уильямс. «Счастливое сердце» будет называться композиция «Happy Heart». А в рубрике «Coverville» сейчас послушаем Лили Аллен «Somewhere Only They Know».
1: «Coverville» на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: на Babyface Take It Back на радио 100. Челябинске 17:35. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В ближайшие 10 минут в нашем эфире прозвучат Seal с композицией Secret и группа Roxette Fade In Like A Flower. Ну а прямо сейчас рубрика Summertime. Напоминаю, что создаем для вас летнее настроение на протяжении всех 3 месяцев, в середине каждого часа. И на этот раз с этим отлично справится композиция под названием «Disaffinado».
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Брайан Адамс, Everything I do it for you. Ну что ж, друзья, прямо как про нас. Все, что мы делаем, делаем только для вас. Продолжаем слушать музыку в рубрике «Люк ставим сейчас аудио лоушен» у нас прозвучит, а сразу после в эфир выйдут региональные новости.
1: «Люкс тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале дан старт новому просветительскому проекту. В рамках второго кубка полпреда президента в УРФО для защитников Отечества открылась дискуссионная площадка, где молодежь сможет в неформальной обстановке общаться с легендами отечественного спорта. Первую такую встречу посетили полпред Артем Жога, губернатор Алексей Текслер и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Артем Жога отметил, что кубок полпреда продолжит развиваться как в плане добавления новых дисциплин, так и роста числа участников. Алексей Текслер подчеркнул, что соревнования важны. Элемент адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни. Но у турнира есть и другая миссия – просветительская и воспитательная. Поиски упавшей в реку Ай-туристки приостановили из-за сильного течения. Женщина перевернулась на саборде 28 июня, сплавлялась в группе из 15 человек. По предварительным данным, она зацепилась за что-то, ударилась веслом и упала в воду, после чего туристку унесло течением. Спасатели обследовали 8 километров реки. Поиски остановили из-за сильного течения и высокого уровня воды. Их возобновят, когда вода начнет спадать. Воспитанник челябинского трактора Максим Шабанов может вернуться в родную команду уже этим летом. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» не стал предлагать заключить новый контракт российскому форварду. С 1 июля Шабанов получит статус ограниченно свободного агента и сможет рассматривать варианты продолжения карьеры. До переезда за океан форвард на протяжении 4 лет выступал за трактор, став одним из лидеров команды. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается слабый дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью 10 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Марк Энтони звучит на радио Стоун. Что, друзья, 19:00 вечера. Я вас поздравляю не только с завершением очередного рабочего дня, но и практически с завершением первого летнего месяца. Завтра уже наступит июль. Вот так вот быстро и незаметно пролетает время. Поэтому не забывайте наслаждаться каждой летней минутой, особенно после работы. Сегодня благоволит погода, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом, полюбоваться окружающим пейзажем и достопримечательностями, поэтому не спешите возвращаться домой. Ну и, конечно же, не выключайте радио. Мы продолжаем дарить вам музыку высшей пробы. В мировом бестселлере «Смоки» у нас прозвучат «Living Next Door to Eris», а в «Кавервилле» сейчас Лиза Онам «Unchain My Heart».
1: «Кавервилл» на радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Джейсон Дерула, «I'm glad you came» на волне 100 в Челябинске, 18 часов и 42 минуты. Ну что, друзья, сегодня на протяжении всего дня мы знакомим вас с новым альбомом Эмина, который называется «Maybe Tomorrow». Рассказываем о творчестве музыканта и о тех композициях, которые вошли в новую пластинку. И в этом часе услышите одноименную песню «Maybe Tomorrow» и узнайте ее историю. Все это произойдет в 18:45. Из музыки Scorpions у нас прямо сейчас с песней «Believe in Love».

0: Радіо 100. 100 FM. Новий день, нова музика на Радіо 100.
1: I mean, maybe tomorrow. Всю неділю на Радіо 100 звучить новий альбом Еміна «Maybe Tomorrow». Однім'янну пісню записала рок-група Stereophonics в 2003 году для своєго альбома «You Gotta Go There to Come Back». Композиція звучала в фільмі «Одержимость» 2004 года, а також исполнялась во время титров в конце фільма «Крушение» того же года, который получил премию «Оскар». Песня рассказывает о человеке, который переживает нелегкий период в жизни, а повторяющаяся фраза «Так может быть завтра, я найду путь домой» выражает надежду на лучшее будущее. Путь домой – это метафора нахождения своего места в жизни, достижения внутреннего покоя и гармонии. И прямо сейчас композиция «Maybe Tomorrow» прозвучит в исполнении Эмина. Эмин, «Maybe Tomorrow».

0: Почил Эла на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Диева, говорю вам до свидания. И назначаю это самое музыкальное свидание на завтра. Ровно в 13 часов буду ждать вас здесь, на Волне 100. Ну а пока оставляю наедине с музыкой. В рубрике «Люкс Тайм» услышите Хидернову «Gloomy Sunday».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Александр Карелин, Артем Жога и Алексей Текслер посетили Челябинский центр дзюдо. Легендарный борец, полпред президента и губернатор встретились с южноуральскими спортсменами, дзюдоистами, самбистами и борцами. Обсудили развитие спорта в регионе, поддержку талантливой молодежи и роль физической активности в жизни каждого. Гости высоко оценили условия, созданные в центре для подготовки атлетов высокого уровня. Напомню, Александр Карелин прибыл в Челябинск в качестве почетного гостя Кубка полпреда президента УРФО для защитников Отечества. В Челябинске с 3 июля начнет работу ночной автобусный маршрут 64Н. Он свяжет центр города с северо-западом, сообщает пресс-служба организатора перевозок. Автобусы большого класса проследуют от театра оперы и балета до автобусного парка. Маршрут будет действовать до 20 сентября в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Интервал движения 1 час. Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Магнитогорске организаторы 3 участников преступной группы, которые продавали пароли для входа в соцсети и мессенджеры. Такие данные могли использовать для мошенничества, вербовки и ложных угроз. При обысках изъяли около 300 сим-карт, телефоны, ноутбуки и видеосвязь. Возбуждено уголовное дело. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается слабый дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. В Еврокомиссии не подтвердили сообщение о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Там указали, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие целевые меры. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает РИА Новости. По его словам, еще в 2022 году ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В ноябре 2025-го ввел ограничения, из-за которых многократные шенгенские визы российским гражданам в принципе больше не выдаются. Росавиация прокомментировала инцидент с самолетом С-7 в Якутии. В этот вторник Боинг 737-800 после посадки в аэропорту города Мирный выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Росавиация классифицировала происшествие как серьезный авиационный инцидент и начала расследование для установления причин произошедшего. В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс». Он призвал население набраться терпения. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население. В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, и они будут наращиваться. Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. При расчете средней стоимости запчастей по новым правилам не будут учитываться цены их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10% в результате нововведений. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается слабый дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, а завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм»

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
1: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
2: У них честный кэшбэк на популярные категории.
3: Удобное, понятное приложение.
4: Есть доставка карты.
5: Дружелюбный, живой колл-центр.
1: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
6: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
7: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.